0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Радио Пульс ФМ.
2: Ты меня не любишь, не любишь. А ты меня не любишь, не любишь. Ты взрываешь мне дах, а я взрываю квит. Все, что хочешь, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.